0: О, властелин, мне дали одежду, но не выдали шляпу. Разберитесь, пожалуйста.
1: Шляпы кончились.
2: Вот, возьми мою.
0: О, спасибо, мой властелин. Смотрите, смотрите, у меня шляпа самого властелина.
1: Давай поменяемся. Возьми взамен мою шляпу, перчатки, фрак и сапоги.
0: По рукам.
3: Послушай, друг, давай с тобой поменяемся. Вот тебе мой кафтан, рубаха и штаны.
0: Давай.

0: Что случилось? Где одежда, которую я дал вам?
1: Лучше б ты нам ее и не давал.
0: Ну куда ты девал ее? Я ведь тебе подарил свою шляпу. Где она?
2: Я поменял ее на фрак и перчатки. А потом поменял фрак на рубаху. А потом на пояс. В результате у меня остался один костыль и мои старые лохмотья.
0: Я распоряжусь, чтобы тебе дали другую одежду.
3: И мне!
4: О, властелин, в вашей сокровищнице пусто, а они все требуют и требуют.
0: Начинайте пир!

0: тропинка. Я опять сделал что-то не так. Ведь я отдал им все. Почему они дерутся? Может, когда они наедятся, они не будут такими злыми. Наверное, надо все делить поровну. Эй, слуга, составь мне список всех жителей. Укажи там, сколько у кого детей и кто чем болен. Надо строже распределять продукты и одежду.
1: И это мы проходили. По истории.
2: Ищи меня!
3: Я заслужила больше!
2: А я служу при дворе! Мне нужна красивая одежда, не то что этому оборванцу!
4: А у меня нога болит, я работать не могу!
2: А у меня шестеро детей!
5: Что ты врешь? У тебя же их трое!
2: А едят за шестерых!
3: Это несправедливо! Властелина!

0: Да, властелин из меня никакой. От моего царства остался только кусок грязного пластилина.
1: Многие правители Земли пытались быть хорошими, справедливыми,

0: Некоторые из них приходили к выводу, что им попались непослушные подданные. Страшно вспомнить, что происходило тогда. Правители становились палачами и уничтожали свои народы.
1: Но почему так происходит? Почему мир так несправедлив? Почему есть богатые и бедные? Неужели нельзя изменить этот мир? Там у костра был разговор о золотом городе. Но это будет на небе. А я хочу сейчас. Хочу на земле.
0: Ты слушал внимательно рассказ о золотом городе?
1: Да, я думаю, да.
0: А кто правитель в нем?
1: Я понял, что Бог Отец и Иисус Христос. Они правят там.
0: Да. И только Бог может править справедливо. Людям это невозможно. Только власть Божья может дать человеку все и дать самое лучшее. Ни один властелин мира не может этого.
1: Ну так пусть Бог правит и здесь, на земле, а не на небе. Пусть Он придет на землю.
0: Он уже приходил.
1: Да, я знаю, люди убили Христа. Теперь Он на небе в недостижимом золотом городе. И здесь, на земле, ничего нельзя изменить. Свой пластилиновый город я, по крайней мере, мог перелепить. А этот мир, что с ним делать? Послушай, Тропинка, что же это получается? Со мной все ясно. Я не мог слепить хороших людей, потому что я сам не очень хороший. Я это понял сейчас, когда увидел себя со стороны. Но ведь Бог добрый. Почему же мир, который Он создал, такой злой?
0: Бог создал мир прекрасным. Но люди не хотели быть послушными Богу.
1: Да, я знаю, мы читали об этом в книге Бытие. Адам и Ева съели запретный плод, в мир вошел грех. Но ведь можно что-то изменить, исправить.
0: Бог дал человечеству шанс для исправления. Закон, 10 заповедей. Но ни один из живущих на земле не смог полностью исполнить его.
1: Я понимаю. Мне всегда казалось, что я не такой. Я не ворую, не убиваю. А оказалось, что в душе я палач.
0: Это хорошо, что ты это понял. Это твой первый шаг к золотому городу.
1: Ты думаешь, что я смогу туда попасть?
0: Дорога туда открыта каждому. Ты можешь стать гражданином Небесного Царства.
1: Прямо сейчас? Я думал, что это будет потом, когда кончится моя земная жизнь.
0: Золотой город начинается на земле. Библия говорит, что Царствие Божие внутри нас. Когда твое сердце открывается для Христа, и Он поселяется в нем, ты становишься другим. Ты говорил, что Бог мог бы перелепить людей, но Он делает даже лучше. Он делает нас новыми. Он изменяет нас и делает своими детьми. Смотри.

0: И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Сиски не о Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их».
1: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее все прошло.
2: И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, а он будет мне сыном».
3: Тропинка, но как мне стать побеждающим?
4: Ты близок к победе. Подумай, что произошло с тобой в эти последние дни. Ты поймешь, что тебе надо сделать.
3: Попытаюсь. Внутри меня, в моем сердце была злость, обида, жажда мести. И в моем сердце вырос город греха. И все, на что я был способен, это создать уродливый пластилиновый город.
4: Но где он?
3: Вот все, что осталось от него. Это не просто комок пластилина. Мне кажется, так выглядит грех. Грязный, вязкий, липкий. Грех, который живет в моем сердце и не дает мне по-настоящему верить. Я хочу избавиться от него.
4: Ты пытался это сделать самостоятельно.
3: Но у меня ничего не вышло.
4: Без Иисуса Христа невозможно избавиться от греха.
3: Да, я теперь понял смысл слов. Кровь Иисуса Христа очищает от всякой неправды. Он уже заплатил за мой грех своей кровью. Значит, мое сердце очищено.
4: Скажи ему об этом.
1: Он слышит тебя.
2: Мы будем молиться вместе с тобой.
3: Иисус, я верю в то, что ты забрал мои грехи на крест. Ты умер за меня. Прости мне всю боль, которую я причинил тебе. Войди в мое сердце, оно открыто для тебя. Я хочу верить твоему слову. Хочу надеяться на то, что встречусь с тобой в золотом городе.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: Шлюха, не хочу, хапа, парапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Я? Как кто? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем?

0: он у тебя хороший мальчик. А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу.
0: Конечно, молодец.
1: Вот это да! Ой, не хочу, а теперь у меня начнется новая классная жизнь.
2: Начнется.
1: Привет, Таня. Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
2: То-то. Так что, идем играть в футбол?
1: Не хочу. Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я...
2: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
2: Вот видишь. Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
2: Ну конечно всегда. Ты же великий не хочуха.
0: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
0: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
0: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
0: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
0: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
0: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
0: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
0: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
0: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
0: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: чуха, не хочуха, па-па-ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Я? Как кто? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий! Нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство.
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу.
2: Конечно, молодец.
1: Вот это да! Ой, нехочуха, теперь у меня начнется новая классная жизнь.
0: Начнется.
3: Привет, Таня. Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать «хочу».
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю «не хочу»? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким нехочухой. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Ура, я больше не нехочуха.
2: Нехочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха.
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.